из выбора нас, надо тут. Надо нас тут спинарало. Он собрал туда. Завтра сна. Сыны забыл. А я тут там эту сам затропишь. Папа блефана. Завтра ты гладишь. Завтра портишь.